0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
1: «Это моя семья».
0: «Радиус FM». Заряжающие треки. «Радиус FM». Модная музыка. «Радиус FM». Горячие новинки. «Радиус FM». Музыка днем и ночью. «Радиус FM». Волна топовой музыки. Наша

0: Бьянка, пьем мартини Бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.
1: Радиус FM.
2: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный порывистый. Днем в Минске плюс 11-13, в Витебске и Гродно 12-14 выше нуля. В Могилеве 13-15 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 14-16 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM. I'm sorry, I'm here for someone else, but it's good to see.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои». Радиус FM. Горячий трек. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный порывистый. Днем в Минске плюс 11-13, в Витебске и Гродно 12-14 выше нуля. В Могилеве 13-15 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 14-16 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

хорошую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный порывистый. Днем в Минске плюс 11-13, в Витебске и Гродно 12-14 выше нуля. В Могилеве 13-15 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 14-16 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: стерео.
1: Радиус FM.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: В отдел сервисного обслуживания управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер электросвязи. Требование к кандидату – наличие высшего образования, опыт работы по обслуживанию автоматических телефонных станций. Обращаться по телефону 8017-389-6503.
2: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный порывистый. Днем в Минске плюс 11-13, в Витебске и Гродно 12-14 выше нуля. В Могилеве 13-15 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 14-16 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Не так давно интернет по карточкам и кнопочные телефоны. На 4-м Всебелорусском народном собрании масштабную информатизацию делают национальной целью. Сегодня Беларусь – мощный IT-кластер. Умные города, мгновенный онлайн-банкинг и скоростной интернет в любой точке страны – это сегодняшний стандарт жизни.
1: Технологии будущего строятся сегодня. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в полдень. Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 8 часов утра.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.
2: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Радиус FM о погоде.
3: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный порывистый. Днем в Минске плюс 11-13, в Витебске и Гродно 12-14 выше нуля. В Могилеве 13-15 со знаком плюс, в Бресте и Гомеле 14-16 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

сдать на права с первого раза, защитить проект, выжить максимум на тренировке. Твои цели – твой саундтрек. Год белорусской женщины на Радиус FM.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри названия треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с выпуском новостей Олеся Матусевич. В Беларуси растет число электромобилей, вместе с чем Минэнерго активно развивает сеть зарядных станций. В ближайшие месяцы инфраструктуру планируют расширить, а в следующие 5 лет запустить 1000 новых комплексов. Одним из главных проектов станет электрификация пригодных маршрутов Минска и городов-спутников. Накануне в Белорусской государственной академии музыки наградили лучших работников культуры в преддверии их профессионального праздника. В этой сфере трудятся более 50 тысяч человек, причем подавляющее большинство из них – женщины. Показатель особенно заметен в год белорусской женщины. Дональд Трамп сообщил об успешном телефонном разговоре с Владимиром Путиным. По его итогам достигнута договоренность о поставках российского дизельного топлива. Россия готова предоставить США и мировому рынку 300 тысяч тонн топлива, что должно помочь снизить цены на дизель. Помимо вопросов энергетики, стороны обсудили урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Ученые доказали, что мозг продолжает учиться, когда мы отдыхаем или спим. В ходе эксперимента крысы намного быстрее находили еду в лабиринте после отдыха, чем сразу после тренировки. Если эту мозговую активность искусственно глушили, то польза от отдыха пропадала. Это открытие поможет созданию новых методов лечения проблем с памятью. И последнее. Новый музыкальный тест на Радиус FM и твой шанс забрать домой классный аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by прямо сейчас. Твоя задача – слушать фрагменты топовых треков и ставить им оценки. В розыгрыш приза попадут только те, кто дойдет до финала. Включайся, выбирай топовую музыку и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный порывистый. В Минске днем плюс 11-13, в Витебске и Гродно днем 12-14 со знаком плюс, в Могилеве днем 13-15 выше нуля, а в Бресте и Гомеле днем плюс 14-16. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: начинается новый сезон.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный порывистый. В Минске днем плюс 11-13, в Витебске и Гродно днем 12-14 выше нуля, в Могилеве днем плюс 13-15, а в Бресте и Гомеле днем 14-16 со знаком плюс. С тобой Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

Свежий трек на Радио СФМ.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.
2: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
3: Привет, я Олеся Матусевич, ты слушаешь выпуск новостей на Радиус ФМ. В Могилевской и Гомельской областях пройдут областные праздники тружеников села Дожинки. Главными центрами торжеств станут Шклов и Калинковичи, где проведут итоги уборочной кампании и наградят лучших аграриев. Гостей ждут ярмарки, выставка праздничных караваев и современной сельхозтехники, а также развлекательные программы для детей и взрослых. Шоколадный хлеб стал реальностью. Его выпустил Солигорский хлебзавод. Необычный продукт уже появился в минских магазинах, где упаковка весом 250 граммов стоит около 3,5 рублей. Покупатели и блогеры отмечают, что хлеб мягкий, в меру сладкий и больше напоминает классическую коврижку. Состав стандартный за исключением сахара, какао и кондитерской глазури. В Италии произошло крупнейшее в истории ограбление винодельни. Воры похитили премиальное вино на 5 миллионов евро. 7 мужчин в масках отключили сигнализацию и вывезли 30 тысяч бутылок элитного вина на двух грузовиках. Преступники забрали редкие напитки, цена которых доходит до 500 евро за штуку. Владельцы бренда просят помощи у ценителей и предупреждают не покупать подозрительно дешевое вино с рук. Ученые из Китая создали суперэффективную беспроводную зарядку для электромобилей и беспилотников. Машина сможет заряжаться сама без проводов и участия человека, просто припарковавшись в нужном месте. Потери энергии при этом минимальны, а сама система почти не нагревается. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости. Далее прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный порывистый. В Минске днем плюс 11-13, в Витебске и Гродно днем 12-14 выше нуля, в Могилеве днем 13-15 со знаком плюс, а в Бресте и Гомеле днем плюс 14-16. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Эта новость могла случиться и в Австралии, в какой-то, например, но нет, не случилось, она в Таиланде случилась. Значит, девушка вернулась к себе в номер, в гостиницу, она только заселилась, видимо, пошла там где-то погуляла вечером.
3: Отдыхала. Как хорошо звучит это слово.
2: Возвращается она к себе в номер, а в душевой комнате, есть фотки, можно глянуть в нете, 3 геккона на стенках. Это ящерки такие, среднего размера, небольшие. Ну и еще мог бы с ними, с 3 гекконами, хотя, честно говоря, если бы я увидел вот так просто, включая свет, геккона, я бы скорее подумал, что теперь этот номер принадлежит геккону. Я пойду где-то на ресепшн, там, кемарну, в общем, в нем появляться не буду. Она уже испугалась. А что с ними делать? Ну, непонятно, правда. Они реально вот чувствуют себя как дома. Но это все фигня. Потому что буквально через пару секунд по стене поползла змея.
4: Опа, за гекконом, скорее всего, да?
2: Она, в общем, подползла к геккону, скрутила его вот в этом танце смерти, назовем это так, и принялась пожирать. Вот такая картина, буквально за считанные секунды, появилась перед глазами жительницы гостиницы. Что делать? Побежала на ресепшн. Кричать: у меня гекконы, у меня змея, у меня все. На что владелец отеля сказал: вы знаете, ну, отель находится рядом с лесом. Гекконы и змеи — это часть леса.
3: Да, и обезьяны.
2: Мы тоже часть леса, поэтому вам придется вернуться в номер и как-то договориться и научиться жить со всеми этими посетителями. Естественно, такого терпеть она не стала. Она решила выселиться из гостиничного номера. Вот так.
3: И жить чисто в лесу. Она решила, зачем платить, если можно жить просто в лесу.
2: Ну,
3: с теми же самыми гекконами.
2: Можно же было еще как-то разделить. За счет же они не платят. За номер они не платят.
3: Да,
2: они не
3: реально.
2: Платят. То есть, какой-то, получается, такие двойные стандарты у хозяина отеля. Вроде и часть природы, но не часть корабля.
4: Есть вопрос.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.
5: Звук поставим.

0: на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Значит, Индия. Полиция до сих пор расследует дело о нарушении общественного порядка, потому что пострадало там 4 человека, слава богу, все живы, uh-huh. да, там травмы связаны исключительно со здоровьем, ну, те травмы, которые можно получить в драке.
3: Можно небольшое да? уточнение? Хапура, штат Уттар-Прадеш, вот в Индии, да.
2: Ну, Решил скороговорочку с утра. Если нужно проверить мужа, который после корпоратива вернулся, вот дай ему почитать штат Уттар-Прадеш, если справился, можно не бить. Так вот, из-за чего драка случилась? Из-за чего можно? Ну, кто-то кому-то нахамил. Да, банально, да, ситуация. Кто-то кого-то
3: ущипнул.
2: К девушке пристал. Но нет, из-за индийского соуса началась
3: драка. Боже мой.
2: Из-за индийского соуса. Несколько посетителей ожидали, что им подадут зеленый чатни. Чатни соус такой. Зеленый чатни. А получили сладкий тамариндовый.
3: Ужас.
2: Ты представляешь?
3: Ужас.
2: И вот, естественно, те четверо, которые ждали зеленый чатни, а получили тамариндовый, встали и по тамаринде дали вначале официанту. Потом добрались до владельца ресторана, и я вот новость читаю, думаю, ну хоть кто-то сейчас из-за столов там, из других посетителей встанет, заступится за хозяина, ну потому что его все встали и навалились на хозяина. И вот из-за этого началась массовая драка. Кто начал какие-то палки брать, кто начал использовать ремни со штанов в качестве оружия, понимаешь, то есть половина вот этих дерущихся уже к концу драки были без штанов, ну потому что штаны поспадали просто без ремней. Ну вот такая вот история.
4: Я теперь хочу попробовать этот зеленый чатни. Это ради чего люди устроили драку, понимаете? Теперь вот хочется.
2: Каждый из вас хоть раз в жизни ж видел видосы, как в Индии готовят?
4: Да.
2: Я вообще не понимаю, как за это можно драться.
3: А я вам хочу сказать, что вот моей Хелене бы очень понравилось. Вот она настолько любит все
4: драки
3: в ресторанах, что если бы вот она была на вот этой тусовке...
4: Она такая, куча мала!
3: Она бы первая, кто такая. Ну, кто принес неправильный соус?
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Горячие предложения в три цены. По 14 октября. Кофе молотый Якобс 13,99 за 250 грамм. Подарочная упаковка в ассортименте от 2,20. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Три цены. Три цены.
3: Реклама. Радиус FM.

0: слушатели на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Дело даже не столько в возрасте, что, мол, там, мне там слишком много лет, чтобы что-то поменять в своей жизни, а в статусности, может, в какой-то, что и статусности этой тоже бояться не надо. В возрасте 27 лет героиня нашей новости получила прекрасное образование, докторскую степень получила по медицине, начала работать психиатром в больнице. Ну, казалось бы, все, еще чуть-чуть и прямо в рай, и жизнь удалась. Все, у нее она уже удалась. Отработала она так 3 года и говорит, нет, не мое. Смены колоссальные по часам. Общаться, но на психиатр, понятное дело, с кем нужно, постоянные какие-то дедлайны.
3: Зарплата не устраивает.
2: Зарплата хорошая. Вот, понимаешь, хорошая? Это был единственный, да, камень преткновения. Зарплата хорошая. Что она делает? В возрасте уже 31 года она бросает вот эту всю медицинскую историю, больницу, устраивается курьером по доставке еды, а по вечерам поет в ресторанах для собравшихся людей. И говорит, вы не представляете, насколько я счастливая. Ни одного психа, хотя я не знаю, когда она поет в ресторанах как-то ни одного психа. Мне кажется, там как раз таки должно быть много, но она общается с директорами, владельцами магазинчиков, там, суши, прочего, прочего. Говорит, я живу свою лучшую жизнь, хоть и ЗП сильно ниже.
3: А могла бы пойти за хорошую ЗП, колоть губки с медицинским образованием, пройти курсы, но они идут 3 недели, и потом колоть губки.
2: Иногда
3: пойти.
2: Мало чем отличается от психиатрии.
4: И это-то для души.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

Полиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 3232, либо по номеру 102.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный порывистый. В Минске днем плюс 11-13, в Витебске и Гродно днем 12-14 выше нуля, в Могилеве днем плюс 13-15, а в Бресте и Гомеле днем 14-16 со знаком плюс. С тобой Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.
2: Наша

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Пап, я посижу за компом. Конечно, только не включай.
3: Это мой батя. Да, у меня вот такая, надо представить. Парень и девушка лежат в постели, значит. Девушка говорит, ну, после такого ты обязан жениться. Парень отвечает, да ты не волнуйся, я уже женат.
4: Хорошо, у меня шутка про Васю.
3: Да.
4: С возрастом человек перестает быть гибким, он становится несгибаемым.
3: О! Хотя я запомнил только слово «с возрастом».
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Кассеты сменились стримингом. Бумажные карты навигаторами. Первая машина уже третий, а дорога домой та же. Таск. 35 лет. Меняется все. Главное остается.
6: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах Евроопт. Только 9 и 10 октября. Кока-кола, классик и без сахара. 4,29 за 2 литра. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375 44 788 88 80.
0: Реклама.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Была у психотерапевта. Он посоветовал на ночь оставлять все проблемы за дверью. Что делать? Мой ни в какую не соглашается ночевать на улице.
3: Хорошо. У меня такая коротенькая, тупенькая. Ну, не знаю, что-то улыбнула она меня сегодня утром. Какой красивый маникюр. Спасибо, я сама грызла.
2: Нормально, нормально.
4: Это про меня.
3: Мерзкая.
4: А я тоже когда-то принадлежала к среднему классу. Ну, в школе, с 5 по 8.
3: Хорошо, неплохо.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Белоруссии 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с новостями Олеся Матусевич. В Беларуси хотят поднять налог на собак со следующего года. За обычного питомца в квартал придется платить 15 рублей. Повышенный налог за опасные породы планируют поднять до 71 рубля, но сейчас его все равно не берут, так как списки таких собак еще не утвердили. Кроме того, местные власти сохранят право снижать эти ставки, как это уже делается в Минске. В Минске сегодня проходят первые осенние субботники в рамках традиционного месячника по наведению порядка. Коммунальные службы зовут всех неравнодушных жителей помочь с уборкой дворов, а также с посадкой деревьев и кустарников. Весь необходимый инвентарь участникам выдадут прямо на месте. КНДР раскритиковала США из-за опубликованного Госдепартаментом доклада о торговле людьми за этот год, назвав его серьезной провокацией. В МИД республики заявили, что Вашингтон использует тему прав человека как повод для вмешательства во внутренние дела страны. В ведомстве подчеркнули, что подобные шаги американских властей лишь вынуждают КНДР еще активнее укреплять свой государственный суверенитет. Ботаники открыли новый вид гигантских кувшинок благодаря случайному снимку в соцсетях. На фото из Колумбии эксперты заметили необычное растение и отправились в экспедицию, где их догадка подтвердилась. Найденная кувшинка оказалась одним из крупнейших видов в мире. Однако растение находится на грани вымирания. В дикой природе их осталось всего пару десятков. Теперь ученые пытаются спасти редкий вид от полного исчезновения. И в завершении герои возвращаются. Идет кастинг на 6-й сезон международного экстремального шоу. Подать заявку на участие в проекте «Герои-2027» можно до 31 декабря. Съемки нового сезона запланированы на май и июнь следующего года. Подробности на официальных ресурсах шоу. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», в Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный порывистый. В Минске днем плюс 11-13, в Витебске и Гродно днем 12-14 выше нуля, в Могилеве днем плюс 13-15, а в Бресте и Гомеле днем 14-16 со знаком «плюс». В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот.
2: Свадьба вообще такое событие, что ну вот все может пойти.
3: Да, сомнительное, да?
2: Сомнительное, абсолютно точно. И вот свадьба, у них все красиво. Ну, знаешь, такая типичная американская свадьба. Зелень, какие-то деревья, арка, вот это, красиво, стулья, да. Там отец выводит. Ну, вот все, как мы себе представляем это в фильмах. За исключением одного небольшого нюанса. Во время вот этой самой клятвы, которая дается обычно возле этой арочки, жених услышал треск. И он думал, хоть бы это был позвоночник. Но нет, это была арка, которая была украшена цветами. Вот этими лианками красивыми, все. И она падала ровно на него. И ужас. Все, что он успел сделать в этот момент, это буквально несколько шажочков назад, в сторону, неважно куда. Но арка была настолько большой, настолько массивной, что она все равно прилетела ему ровно, ровно по башке. Вот ровно
4: это
2: по башке.
4: О чем говорит? О том, что нужно... Нет, надо минимализировать. Вот все это, вся эта роскошь, она уже никому не интересна.
2: Я думаю, это
4: вот
2: просто
4: просто, знаете, поставить посередине деревни стол, да. Такой вот, накрыть его и просто отпраздновать свадьбу.
2: Ага. Это был знак на самом деле.
3: А ты просто в деревне свадьбы никогда не отмечала там. Хорошо, если отделаешься, просто что, да, упадет на тебя что-нибудь.
2: Есть же в американском вот этом бракосочетании момент, когда там священник обращается к залу, говорит, если есть кто-то против этого брака, скажите сейчас или умолкните навеки. Вот, ну арка все сказала. Ну арка все, на этом надо было сворачиваться. Нет, приложили лед, там еще что-то, и пишут свидетели о том, что с гусиное яйцо шишка у него была на голове. Было принято через час решение все-таки продолжить свадьбу. Как сейчас складывается их семейный быт, непонятно. Но звоночки тревожные.
3: Я думаю, что она главная.
2: Ну да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Здесь очень важно соблюсти формулировку. Смотри, бывший сотрудник Национального разведывательного управления США Дэвид Груш заявил, что инопланетяне построили огромную подводную базу в океане. И ага. Здесь, мне кажется, очень важно, что бывший сотрудник, не нынешний, там, не будущий, бывший сотрудник. По словам вот этого господина, высшее военное командование США знает как минимум об одной функционирующей базе пришельцев. Располагается все это... Помните, кто проживает на дне океана? Нет, не Спанч Боб Сквэрпэнс, а база инопланетян. Он также сказал о том, что уже давно туда прибывают какие-то неопознанные, уже, может быть, опознанные
3: прям
2: летающие.
3: Прямо туда, на эту базу специально
2: прям
3: прибывают.
2: Плюх-плюх, туда, да-да, в водичку. Угу. Оттуда вылетают обратно, ну, видимо, к себе на родину, там куда, на Марс, не знаю.
3: Отдохнуть немножко,
2: да, да.
3: Перезагрузиться.
2: Как, знаешь, как в санатории, да, там электрофорезик, душик Шарко, вот этот лечебный электросон и все дела. В общем, США все знает, просто прикрывают их. А еще он, ну, помимо того, что у него есть какие-то инсайды, у него есть засекреченные документы, засекреченные видеозаписи с этой базы. Также он общался со своими бывшими уже коллегами, сотрудниками, которые тоже частенько зачем-то приходили на эту базу, возможно, обслуживание номеров, не знаю. И вот они сказали, что, ты знаешь, на самом деле там все, как у Джеймса Кэмерона в фильме «Бездна». Это старенький фильм такой, я сейчас посмотрел, 1990-х годов, но Кэмерон ерунды, простите, не снимал, поэтому я не очень буду верить вот в этого Груша, еще фамилия.
3: Но парню просто сломали психику, я так понимаю, в этом национальном разведывательном управлении.
2: Скорее всего. Но...
3: И он уже начал такой: «Уй, инопланетяне везде!»
2: Но польза в этой новости однозначно есть, потому что я точно знаю, чем я займусь сегодня вечером. Ну, если будет свободное время, я посмотрю «Бездну» Кэмерона с большим удовольствием.
4: Ребят, какой-то сюр вообще.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Горячее предложение в три цены по 14 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Подарочный набор «Дав», антиперспирант и крем для рук 13,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Три цены, три цены.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
8: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах Евроопт. Только 9 и 10 октября. Голень цыпленка бройлера 7,39 за килограмм. Подробности на сайте evroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
9: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
0: Светофор. Реклама. Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Мало кто знает, что сильно нагрешившие в жизни блондинки после смерти попадают на механико-математический факультет.
3: Тяжело. А у меня такая, смотри, мифологическая. В древнем Египте была богиня ревности. И звали ее «Ты там с кем?».
4: Нормально. Представьте, картина. Пинбол. Понимаете, что такое?
2: Да, конечно.
4: И тут у меня кончаются патроны. Я достаю кисточку и в рукопашную.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный порывистый. В Минске днем плюс 11-13, в Витебске и Гродно днем 12-14 выше нуля, в Могилеве днем плюс 13-15, а в Бресте и Гомеле днем 14-16 со знаком плюс. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. Это

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Речь пойдет о девушке с не совсем обычной профессией. К ней обращаются состоятельные мужчины, которые занимают высокие должности. Многие из них руководители, там, директор.
2: Все, мне уже нравится. Я уже хочу себе такую работу.
1: Нефтяных компаний, по словам женщины, они обращаются к ней, чтобы расслабиться и оказаться в ситуации, где им, ну, не то, что не нужно все контролировать, а у них уже нет возможности все контролировать. Клиенты приходят к ней домой, надевают специальные кожаные маски. Кожаные маски собак. Не надо делать такие глаза. Речь об интиме не идет ни о каком абсолютно. То есть это не те услуги, о которых ты сейчас подумала. Далее она начинает их дрессировать. Они убирают квартиру. Они моют посуду. Они, я не знаю...
2: Платят за это деньги.
1: Лапками или, я не знаю, чем. Они готовят ужин. Она им их просит там подавать голос, все. И после этого, разумеется, они платят деньги. Ей остается еда. Ей остается убранная квартира. Мужчины уходят счастливы, она с большим доходом.
3: Это типа, когда тебе не надо ничего контролировать, да, вот эта история, да?
2: Да, это типа бред какой-то полный. Вы что вообще понимаете, что вы только что сказали, что вы прочитали?
1: Ань, ты просто понимаешь, ты бесишься, что ты все это делаешь бесплатно, и тебе за это никто не платит, понимаешь?
2: Я никого в собак не переодеваю, Вась, спасибо.
3: И маски такой крутой нет.
1: И маски у тебя крутой нет. Ты просто ей завидуешь, потому что все так, а денежки на счет
2: капают. Хорошо, мальчики,
3: через пару. Интересно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите. Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
6: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на «АМИ.бай».
7: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения «Зика». Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Улыбнула.
3: Если долго вглядываться в бездну, то бездна начнет неловко себя чувствовать.
2: Слушай, у меня такая хорошая, так меня улыбнула сегодня, смотри. А вы заметили, что девушка со своей квартиры шутит смешнее?
4: Аня, а что? Я не поняла, что это такое.
5: Еще не смеемся.
4: У меня немножко сложно, надо вот прям подумать, да, послушать. Самая опасная конспирологическая теория – это не теневое правительство, не рептилоиды, не плоская земля. Самая опасная конспирологическая теория, но там же тоже не дураки сидят.
2: Ой, хорошо! Тоненькая, красивая.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.

0: Белоруссии полдень.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.
2: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
3: Привет! В студии Олеся Матусевич, ты слушаешь выпуск новостей на Радиус ФМ. Аграрии Минской области собрали первый 1 000 000 тонн сахарной свеклы. Уборка идет быстрее, чем в прошлом году. Урожай сняли уже почти 60% полей. Уровень сахара в корнеплодах почти достиг 17%. Большую часть собранного урожая уже отвезли на переработку и в счет государственных поставок. Белпочта удивляет редкими марками, например, с запахом земляники или в необычных форм. Некоторые из них даже можно оживить через приложение на телефоне. В следующем году выйдут новые серии, посвященные культуре и природе Беларуси. Кроме того, почта запустила удобный сервис «Баланс». С его помощью деньги за отправленные посылки можно будет получать прямо на карту, не стоя в очередях. В Турции ужесточили правила для туристов и подняли цены на вход в главные достопримечательности. С 13 октября кассы и вход во дворцы и другие популярные места будут закрываться ровно в 5 часов вечера. Кроме того, билеты для иностранцев перевели в евро, из-за чего экскурсии стали ощутимо дороже. На посещение известных комплексов теперь придется потратить от 25 до 40 евро с человека. Завтра рано утром можно будет увидеть звездопад Дельта Ауригиды. В час будет пролетать всего от 2 до 5 метеоров, но они будут очень яркими и быстрыми. Этот звездопад называют сиротой, так как ученые до сих пор не знают, какая комета его породила. Разглядеть падающие звезды можно будет невооруженным глазом, смотря в северо-восточную часть неба. Коммерческая информация. Воспользуйтесь выгодным приложением на ювелирные украшения Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости. Далее прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус ФМ о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный порывистый. В Минске днем плюс 11-13, в Витебске и Гродно днем 12-14 выше нуля, в Могилеве днем 13-15 со знаком «плюс», а в Бресте и Гомеле днем плюс 14-16. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Бросаем ручки, сворачиваем вкладки с отчетами и делаем колонки погромче, потому что в эфире ТОП-ЧАРТ на РАДИОС ФМ. И с тобой, Кирилл Громов, в ближайшие 2 часа мы будем подводить итоги твоего активного кликинга на radiosfm.by и выяснять, кто из музыкантов купается в твоих лайках, а кому пора сменить саунд-продюсера. Давай освежим в памяти, кто правил чартом на прошлых выходных. 3-е место замыкали Хьюгел, Имейл Энджел и Ультра Нейт. I'm moving to the sun. На 2-й строчке были Биби Рекса и Дэвид Гетта «Sad Girls». Ну и 1-е место на прошлой неделе досталось The Balta «Magnetic». За эти 7 дней вы устроили в таблице такой тетрис, что некоторые лидеры улетели на самые нижние этажи. Ну а под номером 20 у нас сегодня Сэн Пол и Дуа Липа с треком «No Lie». Парни и девушка опросили сразу на 7 ступеней и забирают статус «Падение недели». Трек называется «Без вранья», так что будем предельно честными. На этой неделе голосов им явно не досыпали. Но вайб все равно разрывной. Погнали!
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
2: Радиус FM.

0: На 19-й строчке только что отзвучал Иван Соловьев с треком «Can You Feel?». Это его первая неделя с данным треком в эфире. Он задает вопрос «Чувствуешь?» и ответ однозначный. Чувствуем, да еще и как. Очередная крутая новинка от отечественных мейкеров уверенно заходит в хит-парад. Ну а мы сворачиваем на международную трассу и время топ-билборда. Посмотрим, что крутится в плейлистах за океаном. Заглядываем в горячую пятерку этой таблицы. У нас на 5-м месте Tame Impala и Дженни с треком «Дракула».
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 Ариана Гранде «Hate that I made you love me». Третье место у Морган Уоллен «Been by now». Под номером 2 Стелла Лефти «Бостон». И первое место у Эллы Лангли «Choosing Texas». Ну а целиком мы послушаем горячую штуку с 7-го места американского чарта. Колумбийская суперзвезда Кароль Джи вместе с Джуди Лайн. А их совместка «Be by Wow». Кароль Джи сейчас вообще разрывает все стадионы планеты, так что этот фит — чистый концентрат энергии. Заряжаемся латиноамериканским ритмом.
1: Топ-билборд.
2: Топ-чарт радио СФМ с Кириллом Грузовым.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.

0: вами акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Черные цены стали ближе. Теперь во всех супермаркетах и гипермаркетах Евроопт. Только 9 и 10 октября. Шампунь Head & Shoulders 24,99 за 800 миллилитров. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
3: Радиус FM.
4: На 18-й позиции у нас свежий заезд от загадочный Дати, трек «Take Me There». И они стартовали с этой недели впервые. «Забери меня туда», поют они, и слушатели Радиус FM, кажется, уже упаковали чемоданы и готовы лететь за этим басом куда угодно. Ну а далее у нас фреш-прогноз. Мы тестируем свежий материал от главной музыкальной машины современности Тейлор Свифт. Слушаем трек «Babylon». Тейлор тут выдает фирменный поэтический поп. Интересный факт: Свифт — единственный артист в истории, у которой сразу несколько альбомов за один год продались тиражом более 1 000 000 копий. Посмотрим, станет ли «Вавилон» новым вирусным хитом в нашем чарте.
3: Фреш-прогноз.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня занимает Эмпер Сити со своей работой Self-Aware. Ребята словили ощутимый откат, сразу минус 7 позиций и тоже получают ярлык «Падение недели». Кажется, слушатели решили устроить им небольшой детокс, но в топ-20 они все равно еще удерживаются. Ну а теперь мы переключаем рычаг времени в нашей перемотке, переносимся в 2012 год, гениальному Авичи и его шедевру «Fade into Darkness». И он умел делать музыку, о которой мурашки бегали размером с кулак. 14 лет прошло, а этот клавишный проигрыш до сих пор качает так, будто выгружен из будущего. Слушаем.
0: Перемотка.

0: На 16-й строчке расположился Алекс Уоррен с меланхоличным релизом Favorite Dream. Алекс потерял 4 позиции за 7 дней. Его лихорадочный сон немного рассеялся, но Алекс, парень пробивной, прошел путь от бездомного подростка, спавшего в машине, до артиста с миллионами стримов. Так что он точно еще поборется. А мы летим на другой конец планеты. Время топ Австралии. Посмотрим, по что сейчас зажигают на континенте кенгуру и серферов. На 61-й строчке австралийского топа расположился шотландский хитмейкер Кельвин Харрис и трио Disciple с клубным гимном How Deep Is Your Love. Трек уже стал классикой, а клип с гипнотической Джиджи Хадид перешагнул отметку в 1,5 миллиарда просмотров. Врубаем!
1: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 15-е.
0: 15-е место. Падение недели.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 15-ю строчку забрали наши танцевальные десант Филат Фекерес и Денис Пёс с треком Sweet Summer Nights. У нас снова кандидат на падение недели. Минус 7 строчек. Градусник за окном падает, и летние воспоминания, кстати, потиху выдуваются из плейлистов прохладным осенним ветром. Ну а на радаре у нас новички. Fresh прогноз. Оцениваем трек от исполнителя Ярик под названием You Are Free. В переводе «Ты свободен». Что ж, свобода выбора — это главное, особенно когда выбираешь хорошую музыку на Радиус FM. Слушаем и ставим лайки.
2: Fresh прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.
3: I saw

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Мамочка, смотри, мы собрали для тебя сюрприз.
2: Ого, подарочный набор, конфеты, косметика, даже новая кружка.
3: В три цены вы найдете подарки на любой вкус. Подарочные наборы, сладости, косметику, аксессуары и посуду. Сделайте этот день особенным для мамы. Три цены. С любовью к вам. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в Царском золоте праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
5: Реклама. 20 лучших хитов недели.
6: Топ-чарт Радиус FM.
7: На 14 месте Дерзкая Слейтер со своим клубным выстрелом Dance. Девушка опустилась всего на одну строчку за неделю. Слейтер как-то начинала с того, что записывала первые песни на дешевый микрофон в спальне родителей. А сегодня раскачивает национальное радио эфиры. И буквально по пятам за ней на 13-й позиции идут кей-поп-титаны BTS с треком Swim. Парни потеряли две позиции за неделю. Похоже, даже мощнейшая армия фанатов иногда берет перерыв на обед, и парням не хватило совсем чуть-чуть до топ-10.
5: Топ-чарт.
6: Радиус FM.
5: 13-е.
6: 13-е место.

0: слушаешь.
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: 12-ю строчку забирает международный женский бэнд Cat Size со своим треком Animal. Девушки сделали уверенный шаг наверх, плюс 2 строчки за неделю. Проект собирали через суровейший глобальный кастинг, так что дикая энергия этих девочек сносит все на своем пути. А мы сдуваем пыль золотого фонда в нашей перемотке и отправляемся сейчас в 2010 год к неподражаемой Риане и ее супертреку Rude Boy. Этот трек в свое время захватил чарт Billboard Hot 100 и удерживал 1-ю строчку больше месяца. Вспоминаем, как под него зажигала вся планета.
1: Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус FM.
0: Радиус.

0: Топ-чарт
1: Радиус FM.
2: В шаге от высшей лиги на 11 месте стартует главная бунтарка поп-сцены Майли Сайрус с новинкой Best Persuades. Первые дни в нашем чарте. Майли утверждает, что плотный бас умеет убеждать лучше любых слов, и мы с ней спорить точно не будем. Перед тем, как уйти на короткую паузу, глянем, что слушают в Британии. В эфире UK Singles Chart. Топ-5 официального чарта Соединенного Королевства выглядит следующим образом. На 5-й строчке Элла Лангли, Choosing Texas.
1: Топ UK Singles Chart.
2: Под номером 4 Тейлор Свифт «Babylon». Третье место достается также Тейлор Свифт, но с треком «Cleveland». На второй позиции Сиена Спиро «Great Expectation». Ну и первое место также у красотки Тейлор Свифт. Вот, захватила весь чарт, но с треком «Pity and Zero». Британцы окончательно сдались под напором Тейлор Свифт, а полностью мы слушаем трек с 22-й строчки британского топа. Это легендарная Мадонна с клубной работой Dance Terrier. Включаем громче.
1: Топ UK Single Chart.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с новостями Олеся Матусевич. Александр Лукашенко поздравил аграриев и гостей фестиваля «Дожинки-2026» в Шклове. Президент похвалил Могилевскую область за отличный сбор зерна и рапса и отдельно поблагодарил комбайнеров, водителей и агрономов за их тяжелый ежедневный труд в полях. Особую признательность глава государства выразил ветеранам производства, которые передают опыт молодежи. В Слониме начнут делать эко-лотки для яиц. Новый завод не только выпустит полезную упаковку, но и даст людям новые рабочие места. Спрос на такие лотки огромный. Продукция нужна как крупным птицефабрикам, так и частным фермерским хозяйствам. К старту новой линии практически все готово. США снова внесли Таиланд во вторую группу стран, которые успешно борются с торговлей людьми. Власти Америки похвалили страну за активные шаги и помощь пострадавшим за последний год. Таиланд стал выделять больше денег на проверки и начал жестко закрывать мошеннические онлайн-центры. Также страна помогает возвращать домой иностранцев, которых обманом заставляли работать на преступников. Астрономы впервые обнаружили планету второго поколения. Она могла сформироваться из вещества, которое звезда выбросила после своей смерти. Планета вращается вокруг белого карлика. Ученые считают, что это газовый гигант размером примерно с Юпитер. Спутник зафиксировал сигнал, который повторяется каждые 4,4 суток. Это может быть признаком планеты на близкой орбите. И в завершении. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи радио ZFM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный порывистый. В Минске днем плюс 11-13, в Витебске и Гродно днем 12-14 выше нуля, в Могилеве днем 13-15 со знаком «плюс», а в Бресте и Гомеле днем плюс 14-16. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым для слушателей старше 16 лет.
2: Второй час главного топ-чарта страны на Радиус ФМ. У микрофона все так же Кирилл Громов. Ну и мы подбираемся к самому вкусному. Мы открываем горячую десятку, и на 10-й строчке у нас Avalon Rockston со своей работой Vertigo. Парни потеряли одну позицию за неделю и оказались на грани вылета из десятки. Vertigo переводится как головокружение. Главное, чтобы от такой высоты у него не кружилась голова, и он удерживал позиции.
0: Ты слушаешь топ-чарт Радиус ФМ.
3: Радиус ФМ.
0: Десятое
3: место.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: 10-е место отслушали, идем дальше. Но перед 9-й строчкой заглянем в онлайн микросхемы, проверим чарт Яндекс Музыки. На 70-й строчке стриминга расположился стабильный белорусский проект By India с треком «Спектакль». Качественная, обволакивающая музыка для тех, кто любит глубокий звук. Оцениваем.
0: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Это топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Девятую строчку забрали Биби Рекса, электронные Аксакал и Фейтлесс со своим фитом New Religion. За неделю ребята сдали сразу 5 строчек. Биби у нас сегодня оккупировала весь хит-парад, но в районе топ-пятерки для этой новой религии на этот раз не хватило. Но у нас на очереди заключительный фреш-прогноз. Мы слушаем релиз от Fantomel и Chris Crown. Fall for Her. Трек про то, как быстро можно потерять голову. Проверяем, зацепит ли этот вайб тебя с первых секунд.
1: Фреш-прогноз.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: На восьмом месте у нас психоделический союз Tame Impala и Jenny из Blackpink с ремиксом на трек «Дракула». Просели всего на одну позицию за неделю, их музыкальный «Дракула» слегка убавил аппетит, но из топ-десятки уходить пока что категорически отказывается. А мы открываем временный портал в рубрике «Перемотка», переносимся в 2008 год, Guru Josh Project и их разрывному треку «Infinity 2008». Этот саксофонный мотив в свое время звучал из каждого телефона, машины и клуба на планете. Вспоминаем, как это было.
0: Перемотка.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Горячее предложение в три цены по 20 октября. Кофе Нескафе Классик Крема 10,99 за 120 грамм. Стиральный порошок Ариэль Автомат 12,39 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Светофор. Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор.
4: Светофор. Реклама.
5: Топ-чарт Радиус FM.
6: Седьмое.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Седьмую строчку занимает очередная работа с участием Биби Рекс, на этот раз Дэвидом Гетто и треком «Sad Girls». Ребята просели на минус 5 строчек за неделю и покинули тройку лидеров прошлого выпуска. Грустные девочки действительно немного взгрустнули, но серебро прошлого месяца все еще греет им душу. А мы запускаем глобальный поиск и проверяем мировой Шазам. Топ-5 самых разыскиваемых треков прямо сейчас узнаем. На пятой строчке в Шазаме «Email Angel» «Bad Times» расширенная версия.
2: Обзор чартов «Шазам».
1: Под номером 4 Кароль Джи и Джуди Лайн «Би-бай Вау». Под номером 3 Янг Лин «Сторм». Второе место забирают Хьюгел, Email Angel и Ультра Нейт «I'm Moving to the Sun». Ну и первая позиция на этой неделе в чарте Шазама «Email Angel Bad Times». Email Angel забрал, конечно, почти весь себе Шазам, а полностью мы послушаем стадионный хит с 80-й строчки мирового поиска Coldplay и Give Him for the Weekend. Врубаем на полную.
2: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Шестое место занимает сегодня колоритный соул-певец Тедди Свим с треком «Mr. Know-It-All». Тедди сбавил всего одну позицию за неделю, и наш мистер Всезнайка знает абсолютно все про хорошие аранжировки. Но до пятерки сильнейших ему вот сегодня не хватило буквально пары десятков ваших лайков. А мы достаем архивные записи в нашей перемотке и отправляемся в 2010 год к шведскому гению Тим Бёрк, он же Авичи, и его первому прорывному синглу «Sick Bromance». Именно с этой работы началась его большая мировая история. Вспоминаем, как все началось.
0: Перемотка.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Пятое.
1: Пятое место. Взлет недели.
2: Взлет.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Да, теперь во всех черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете Евроопт. Только 9 и 10 октября. Помело 3,99 за килограмм. Подробности на сайте Евроопт.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама. Топ-чарт.
4: Радиус FM.
5: На 5-е место сегодня врывается немецкий электронный дуэт Fast Boy с треком Music Sound, и они забирают нашу главную награду «Взлет недели». Парни поддали газу и взлетели сразу на плюс 10 строчек за финальные 7 дней. Вот что значит оправдать свое название «Быстрые парни». Просто реактивный скачок в пятерку. Вух! А у нас на очереди белорусский блок. Мы поддерживаем своих. В эфире Денис Мисько с невероятно красивой работой «Wings». Встречай!
3: Топ-чарт Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Четвертое место и в шаге от пьедестала сюда опустилось трио Hugel, Email Angel и Ultra Nate. I'm moving to the sand. Ребята потеряли одну позицию за неделю и уступили бронзу прошлых выходных. Но их летний солнечный вайб еще вместе с нами. И снова поддерживаем отечественных продюсеров в эфире плотный фит от Ивана Соловьева под названием You and Me. Качественная электронка с белорусской пропиской. Слушаем.
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ
1: Радиус FM.
2: Напряжение на пределе. Мы открываем тройку главных триумфаторов этой недели. Бронзовую медаль сегодня с боем забирает зажигательная Шакира и Берна Бой с релизом «Дай Дай». Вот это отличный рывок. Плюс 3 строчки за неделю. Горячий афробит и фирменный вокал Шакиры сделали свое дело. Встречаем бронзовых призеров.
0: Тройка лидеров этой недели.
1: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
0: Третье.
1: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего хит-парада сегодня забирает немецкий рэпер The Bauza с треком Magnetic. Bauza потерял одну позицию за неделю и уступил в прошлонедельное золото. Но его магнитный притягательный ритм все еще держит в напряжении весь чарт. Но перед тем, как назвать имя нового чемпиона, давай быстро пробежимся по всей десятке. Ее сегодня замыкал Avalon Rockston Vertigo.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 у нас были Bibi Rexha и Faithless New Religion. Восьмая строчка у Tame Impala и Jenny Dracula. Седьмое место сегодня забрали Bibi Rexha и David Guetta Sad Girls. На шестой строчке те же Teddy Swims Mr. Know-It-All. На пятом месте Fastboy Music Sounds. Под номером 4 Hugel, Email Angel и Ultranate I'm Moving to the Sun. Тройку лидеров сегодня замыкали Шакира и Burna Boy Die Die. Второе место у The Bauza Magnetic. И встречай нового короля нашего эфира. На первую строчку топ-чарта на Радиус FM прямиком с ноги врывается невероятный союз. Поп-королева Мадонна и Мартин Гаррикс с треком Desire. И это новинка эфира. Первая неделя в чарте. И сразу абсолютная победа. Золотая медаль. Вот это настоящий фурор. Огромное спасибо всем, кто голосовал на radiusfm.by за этих фаворитов. Новый этап голосования уже стартует. Заходи и формируй чарт следующей недели. Отличных тебе выходных. У микрофона был Кирилл Громов. Пока-пока.
0: Первое
1: место.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.
2: Эй, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
3: Привет! В студии с выпуском новостей Олеся Матусевич. В выходные госавтоинспекция проведет специальную проверку на дорогах для снижения аварий. Главная цель инспекторов – отловить пьяных водителей и тех, кто сел за руль без прав. Из-за осенней непогоды видимость становится хуже, а тормозной путь машин увеличивается. Поэтому ГАИ просит и водителей, и пешеходов быть предельно осторожными во время движения. Сегодня в Минском дворце спорта пройдет финал конкурса «Семья года». За главный приз поборются 7 лучших многодетных семей из всех регионов Беларуси и столицы. Впервые в истории проект показывают в формате масштабного телевизионного шоу. Участники представят визитки с формулами счастья и расскажут о своих добрых социальных проектах. Финалистов ждут классные подарки. В Турции с 1 ноября запретят соцсети детям до 15 лет. Для подростков от 15 до 18 лет создадут закрытые аккаунты без рекламы, рекомендаций и прямых трансляций. Возраст будут строго проверять через государственный портал. Кроме того, родителям предоставят специальные инструменты для контроля за временем и действиями ребенка в интернете. Известные музыканты, среди которых Лана Дель Рей и Бэд Банни, станут ведущими радиостанции в новой игре GTA 6. Сама певица вместе с Морганом Уолленом будет вести волну с музыкой в стиле кантри. В роли репортера на радио даже появится настоящий муж певицы. Всего в игре сделают 6 радиостанций с самыми разными музыкальными жанрами. Первые отрывки радиоэфиров уже сейчас можно послушать на официальном сайте игры. И последнее. Твоя музыка всегда с тобой онлайн. Открывай radiusfm.by и жми play. Слушай Радиус FM с любого устройства везде, где ловит интернет. Это все новости. Далее прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. Днем во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Гомеле ночью плюс 7, днем 19-21. В Витебске ночью 8-10, днем 11-13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 8-10, днем 14-16 выше нуля. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13. В Гродно и Бресте ночью плюс 10-12, а днем 13-15 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовые треки.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Гомеле ночью плюс 7, днем 19-21. В Витебске ночью 8-10, днем 11-13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 8-10, днем 14-16. Выше нуля. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13. В Гродно и Бресте ночью плюс 10-12, днем 13-15 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.Бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
2: Реклама. Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by.

Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Я люблю конфеты с соком. Папа, чай и колбасу. Мама только о высоком. Ей креветки принесу. Положу я все в корзину. Нам для ужина набор. Сэкономить мне поможет мой любимый светофор. Светофор.
2: Да, теперь во всех. Черные цены в каждом супермаркете и гипермаркете Еврооптом. Только 9 и 10 октября. Конфеты шоколадные «Шевалье Дюваль» Бельгия. 8,99 за 195 грамм. Подробности на сайте Еврооп.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Горячее предложение в три цены по 20 октября. Шоколад молочный Неллино Макс клубничный чизкейк 12,99 за 270 грамм. Зубная паста Аквафреш освежающий мятная 3,89 за 125 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
4: Трицены. Реклама. Середина 90-х. Пустые полки магазинов, талоны и дефицит продуктов. На первых всебелорусских народных собраниях ставят жесткую задачу накормить страну. Сегодня Беларусь полностью обеспечивает себя продуктами и входит в мировой топ экспортеров молочной и мясной продукции. Наш знак качества знают на всех континентах.
5: Решения, которые работают на каждого. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с новостями Олеся Матусевич. На празднике Дожинки 2026 в Калинковичах открыли обновленный краеведческий музей. Он переехал в новое здание. Место для выставок стало в два раза больше. На открытии гостей встречали артисты в костюмах исторических героев. Теперь посетители смогут увидеть редкие экспонаты, которые раньше прятали в хранилище. В поместье Деда Мороза в Беловежской пуще открыли новую детскую площадку. На ней поставили фигуры 8 сказочных зверей в виде лесных милиционеров. Площадку придумал глава МВД Беларуси к 110-летию милиции. На праздник приехали сотрудники ведомства, гости и ребята из патриотических клубов. Дональд Трамп заявил сторонникам, что работает над скорым завершением конфликта между Россией и Украиной. По словам американского лидера, он вот-вот добьется успеха в урегулировании этих военных действий. Кроме того, Трамп упомянул о намерении быстро разрешить конфликтную ситуацию вокруг Ирана. Он выразил уверенность, что обе задачи будут выполнены в самое ближайшее время. Российские ученые выявили, что самая большая продолжительность жизни человека всего 122-125 лет. За тысячи лет этот предел так и не изменился. Старение заложено в организме специальной природной программой. Природа специально ограничивает жизнь, чтобы старики не забирали ресурсы у молодежи. Поэтому даже современная медицина пока не может продлить жизнь дольше этого срока. И последнее. Зацепил трек в эфире, но не знаешь его название? Все просто. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло» и добавляй новые хиты в свой личный плейлист. Это все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. Днем во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Гомеле ночью плюс 7, днем 19-21. В Витебске ночью 8-10, днем 11-13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 8-10, днем 14-16 выше нуля. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13. В Гродно и Бресте ночью плюс 10-12, а днем 13-15 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовые треки.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Гомеле ночью плюс 7, днем 19-21. В Витебске ночью 8-10, днем 11-13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 8-10, днем 14-16. Выше нуля. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13. В Гродно и Бресте ночью плюс 10-12, днем 13-15 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Получать за работу от 2300 рублей в месяц получится на складе «Озон». Мы стабильно платим, оформляем ДМС и принимаем даже без опыта. Приходите! Подробности на «Озон.бай» и по телефону 375-33-367-74-92.
0: Реклама. Красота с характером. Энергия, которая меняет мир вокруг нас. Год белорусской женщины. На Радиус FM.

0: Невероятные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.
2: Эй, пс, карамелька, да-да, ты слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
3: Привет, я Олеся Матусевич, это новости на Радиус ФМ. Александр Лукашенко поздравил аграриев Гомельской области на фестивале «Дожинки-2026» в Калинковичах. Президент похвалил тружеников за профессионализм и сбор более 1 000 000 тонн зерна с учетом рапса. Он отметил, что сложный климат Полесья требует от работников особого опыта и внедрения новых технологий. Глава государства поблагодарил комбайнеров, водителей, ученых и руководителей за верность родному краю. За первые 9 месяцев этого года белорусские санатории заработали рекордную сумму – больше 1 000 000 000 рублей. Поправить здоровье и отдохнуть в нашей здравнице приезжают не только белорусы и россияне, но и гости из стран Запада. В санаториях почти не бывает пустых мест, а на Новый год люди выкупили уже 75% всех путевок. Из-за энергокризиса в Европе резко выросло количество краж топлива. В Эстонии с начала года число таких преступлений увеличилось на 50%. Причиной стал сильный рост цен на дизель, бензин и газ на заправках. Жители страны также предупреждают о высоких счетах за отопление и подорожании еды этой зимой. В Индии планируют построить первый в стране город искусственного интеллекта. В нем хотят запустить не менее 50 новых IT-компаний и вывести их на мировой уровень. Тем временем в Китае уже открылся первый в мире завод, где роботов-гуманоидов собирают сами роботы. Умное производство способно выпускать по одному роботу каждые 10 минут. И последнее. Бери топовую музыку с собой. Установи на смартфон бесплатное приложение «Радиоплеер Беларусь», отмечай «Радиус FM» сердечком и оставайся на нашей волне где угодно. Это все новости. Далее прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. Днем во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Гомеле ночью плюс 7, днем 19-21. В Витебске ночью 8-10, днем 11-13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 8-10, днем 14-16 выше нуля. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13. В Гродно и Бресте ночью плюс 10-12, а днем 13-15 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовые треки.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Deep.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Гомеле ночью плюс 7, днем 19-21. В Витебске ночью 8-10, днем 11-13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 8-10, днем 14-16. Выше нуля. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13. В Гродно и Бресте ночью плюс 10-12, днем 13-15 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама. Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Кассеты сменились стримингом. Бумажные карты навигаторами. Первая машина уже третий, а дорога домой та же. «Таск» 35 лет. Меняется все. Главное остается.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. «Технодзен». Слушай в эфире «Радиус ФМ» по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с новостями Олеся Матусевич. В Туркменистане прошел саммит к 35-летию Содружества независимых государств. На встречу приехали лидеры стран СНГ, а Иран впервые участвовал как специальный гость. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что организация успешно работает и помогает справляться с санкциями. По итогам встречи президенты подписали важные документы и плановую программу на будущие годы. В Беларуси изменили правила найма иностранцев без вида на жительство. Министерство труда опубликовало новый перечень специальных профессий, который заработает со следующего года. В него вошли 31 рабочая специальность и 16 должностей служащих. Из списка исключили акушеров, фельдшеров и монтеров пути. В Киеве произошел масштабный блокаут из-за повреждения ключевого энергетического объекта. Правый берег столицы и Киевская область частично остались без электроснабжения. В городе временно остановилось метро, пропал свет и прекратилось движение наземного электротранспорта. В некоторых районах возникли перебои с водой и канализацией. Общую эвакуацию не объявляют. Ученые МГУ начали создавать уникальный космический телескоп для поиска жизни на далеких планетах. Новый прибор сможет определять, есть ли у планет за пределами Солнечной системы атмосфера, ведь именно она указывает на возможную жизнь. Также ВУЗ активно готовит новых специалистов для космической отрасли. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Радиус FM» и слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. Днем во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Гомеле ночью плюс 7, днем 19-21. В Витебске ночью 8-10, днем 11-13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 8-10, днем 14-16 выше нуля. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13. В Гродно и Бресте ночью плюс 10-12, а днем 13-15 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовые треки.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бьянга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Гомеле ночью плюс 7, днем 19-21. В Витебске ночью 8-10, днем 11-13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 8-10, днем 14-16. Выше нуля. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13. В Гродно и Бресте ночью плюс 10-12, днем 13-15 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029 367 3232, либо по номеру 102.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.
2: Эй, пс, карамелька? Да-да, ты. Слышал, что в Белбет новинка? Сахарный шторм! Настоящая фруктово-леденцовая феерия! Если ты понимаешь, о чем я. Новая игра в Белбет. Залетай в сахарный шторм и залипай. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
3: Привет, в студии с выпуском новостей Олеся Матусевич. На областном фестивале «Дожинки» в Шклове подвели итоги уборочной кампании Могилевской области. Абсолютным победителем соревнований стал Шкловский район. Второе место досталось Могилевскому району, а замкнул тройку лидеров – Кировский. В целом, аграрии области уже заготовили свыше 1 000 000 тонн зерна и не планируют останавливаться. Солигорский хлебозавод выпустил необычную новинку – шоколадный хлеб. Продукт уже можно найти на полках минских магазинов. 250 грамм обойдется примерно в 3,5 рубля. Покупатели и блогеры говорят, что хлеб получился мягким, в меру сладким и по вкусу очень похож на традиционную коврижку. В составе нет ничего лишнего. Обычные ингредиенты плюс сахар, какао и кондитерская глазурь. Национальный латвийский перевозчик очередной раз сокращает зимнее расписание полетов из-за падения спроса, роста цен на топливо и внутренних финансовых трудностей. Под оптимизацию попали рейсы из Риги в Бухарест, Софию, Будапешт и ряд других городов, а по многим другим направлениям снизят частоту перелетов. Ранее компания уже приостановила свыше 10 популярных маршрутов. Почти НЛО. Во Франции фотограф запечатлел редкое явление – красные спрайты. На снимках эти вспышки в небе очень похожи на гигантские светящиеся медузы и корабли инопланетян. На самом деле это мощные электрические разряды, которые возникают высоко над грозовыми тучами и бьют не вниз к земле, а вверх в атмосферу. И последнее. Настраивайся на нашу волну без радиоприемника. Заходи на сайт radiusfm.by, запускай онлайн-плеер и оставайся с топовой музыкой в любой точке мира. Это все новости. Далее прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. Днем во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Гомеле ночью плюс 7, днем 19-21. В Витебске ночью 8-10, днем 11-13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 8-10, днем 14-16 выше нуля. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13. В Гродно и Бресте ночью плюс 10-12, а днем 13-15 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовые треки.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Гомеле ночью плюс 7, днем 19-21. В Витебске ночью 8-10, днем 11-13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 8-10, днем 14-16. Выше нуля. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13. В Гродно и Бресте ночью плюс 10-12, днем 13-15 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Реклама. Большая премьера на телеканале «Беларусь 2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Гомеле ночью +7, днем 19-21. В Витебске ночью 8-10, днем 11-13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 8-10, днем 14-16. Выше нуля. В Минске ночью +9-11, днем +11-13. В Гродно и Бресте ночью +10-12, днем +13-15 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Поди в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый шестой сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Гомеле ночью плюс 7, днем 19-21. В Витебске ночью 8-10, днем 11-13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 8-10, днем 14-16. Выше нуля. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13. В Гродно и Бресте ночью плюс 10-12, днем 13-15 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

слушай «Радиус ФМ» в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Топовой музыки. «Радиус ФМ» – горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Гомеле ночью плюс 7, днем 19-21. В Витебске ночью 8-10, днем 11-13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 8-10, днем 14-16. Выше нуля. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13. В Гродно и Бресте ночью плюс 10-12, днем 13-15 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Прогноз погоды представляет Бетера.
2: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Мама. Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Гомеле ночью плюс 7, днем 19-21. В Витебске ночью 8-10, днем 11-13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 8-10, днем 14-16. Выше нуля. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13. В Гродно и Бресте ночью плюс 10-12, днем 13-15 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
4: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Дубы. Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама. Нулевые, устаревшие учебные классы и риск утечки мозгов. На всебелорусских народных собраниях ставят задачу сохранить доступность образования и поддержать таланты. Сегодня в Беларуси есть ультрасовременный национальный детский технопарк, IT-академии, президентские гранты и стопроцентная гарантия первого рабочего места для выпускников-бюджетников.
1: Время твоих возможностей. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Гомеле ночью плюс 7, днем 19-21. В Витебске ночью 8-10, днем 11-13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 8-10, днем 14-16. Выше нуля. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13. В Гродно и Бресте ночью плюс 10-12, днем 13-15 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: Нас

0: Реклама.
1: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Гомеле ночью плюс 7, днем 19-21. В Витебске ночью 8-10, днем 11-13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 8-10, днем 14-16. Выше нуля. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13. В Гродно и Бресте ночью плюс 10-12, днем 13-15 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Прогноз погоды представляет Бетера.
3: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.
5: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
0: Реклама. Мама, которая всегда ждет звонка. Коллега, которая спасет любой дедлайн. Подруга, с которой вы поете в машине на всю громкость. Год белорусской женщины. На Радиус ФМ.

0: Реклама. Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.
2: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Trouble's yet to come. Bad for me.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Гомеле ночью плюс 7, днем 19-21. В Витебске ночью 8-10, днем 11-13 со знаком плюс. В Могилеве ночью 8-10, днем 14-16. Выше нуля. В Минске ночью плюс 9-11, днем плюс 11-13. В Гродно и Бресте ночью плюс 10-12, днем 13-15 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Прогноз погоды представляет Бетера.
2: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
3: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Радиус FM.
1: А?
0: Радиус FM.
1: Что?
0: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радио СФМ по будням, а также на сайте в раздел

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. Во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Витебске и Минске днем плюс 11-13, в Гродно и Бресте днем 13-15 со знаком плюс, в Могилеве днем 14-16 выше нуля, а в Гомеле днем плюс 19-21. Ты слушаешь Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радиус FM. Карлита, Софи Такер, Манхэттен.

0: Нейросети экономят часы.
1: Почему космос ближе, чем кажется?
2: И как защитить тех, кто нам дорог?
3: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу с толком на Радиус FM.

Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. Во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Витебске и Минске днем плюс 11-13, в Гродно и Бресте днем 13-15 со знаком плюс, в Могилеве днем 14-16 выше нуля, а в Гомеле днем плюс 19-21. Ты слушаешь Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Полиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.

Свежий трек на Радио СФМ. Филатов и Карас, Денис Фёрст. Sweet Summer Nights.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. Во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Витебске и Минске днем плюс 11-13, в Гродно и Бресте днем 13-15 со знаком плюс, в Могилеве днем 14-16 выше нуля, а в Гомеле днем плюс 19-21. Ты слушаешь Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. Во многих районах республики ожидаются сильные дожди. В дневные часы по юго-востоку местами возможны грозы. Ветер южной четверти умеренный. В Витебске и Минске днем плюс 11-13, в Гродно и Бресте днем 13-15 со знаком плюс, в Могилеве днем 14-16 выше нуля, а в Гомеле днем плюс 19-21. Ты слушаешь Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.